опять в тюрьме. Не светит больше солнца мне на нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, мы закричали, бля, ура!

целком. Баш палам, бля, баш палам, бля, баш палам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит: твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял, кошмары.

не сказал ничего, но чудно и страшно мне стало, когда уловил я его. То было одно лишь мгновенье.